Wся Господине нашим боженішим митрополите Саввє, и Господине нашим высокопросвященнішим архиепископе Григорий, Господине просвященнішим епископе Павле, Господине просвященнішим епископе Варсонофий, и все во Христе брать.

Господу Богу нашему, еже услышати глас молитвы нас грешных и помиловати рабов своих, всех паломников, всех жителей, весь сия, настоятеля храма сего, протоиерея Мирослава, всех сродников его и покрытия от всякие скорби, беды, гнева и нужды, всякие болезни душевные и телесные, даровать же им здравие с долгоденствием, рецем си, скоро услыши, милости.

Рече Господь, притчу сию, подобійся царстві небесної чоловіку цару, і же возготє стязатися о словесі з раби своїми, а ченше же йому стязатися, приведоша йому єдиного должника тьмою талант, і йому що же йому воздати, повілеє Господь його продати, і жену його, і чада, і вся єліка імієше, і отдати. А дубо раб той, кланяшеся йому глаголям, Господи, потерпи на мне, и всяти воздам. И усердовав же Господь раба того, прости его и долг отпусти ему. И сшед же раб твой, той, обрети единого клеврет своих, и же бедолжен ему стом пенясь, и ем его давляше глаголя. Одашь ми, им же миси должен, а дубок леврет его на нозе его, моляше его глаголя. Потерпи на мне и вся воздам ти, он же не хотяше, но вет всади его в темницу, онде же воздаст должное. Идевше же клеврети его бывшая, сшалиша сизело, и пришедше сказаше Господь,

Господи, обращай Тебе, молим Тебя прилежно, посли благодать Твою, утверди вере юных чад наших, огради их от соблазнов мира сего и сохрани благодать.

великий, многомилостивый, во умилении сердец наших смиренно молимся Тебе, сохрани под кровом Твоей благости от всякого злого обстояния святую Церковь Твою и нас, верных, чад Ея. Огради нас на всех путях наших святыми Твоими ангелы, да ничто же успеют обидящие нас, и Сын беззакония не приложит озлобить и нас. Исполни нас долготою дни и крепостью сил, да совершимся во славу Твоего благосвятые Церкви Твоя. Мы же все благому Твоему промышлению нас радующийся, на всяк день и час благословим и прославим все святое имя Твое.

0: gospodina naszego, błażenniczego Sławu, mitropolita warszawskiego i wsyja Polszy, gospodina preoswieszczenniczego Andrzeja, episkopa Supraskiego, napomnienie Gospodź Bóg po carstwie swoim, wsygda na niej i prysny w wieki wieków, священство, диаконство, монашество и весь чин церковный, да помянет Господь Бог по царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Архиерейство Твое, да помянет Господь Бог по царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
0: Bogu, chrani moją stronę naszą, władcy i wojstwo je ja, da pamięć Gospodź Bóg po carstwie swojem, wsygda na niej i prysno i w wieki wieków, Создателей, жертвователей, благоукрасителей, братьев святого храма сего, поющих, учащих и учащихся, да помянет Господь Бог по царствии своем, всегда на ней и присно и во веки веков, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог по царствии своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.

первых помяни Господи, Господина нашего, блаженнейшего Саву, митрополита Варшавского и всея Польши, и Господина Преосвященнейшего Андрея, епископа Супраского, и всякое епископство православных, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, словом,

Веруй, Господи, исповедуй, яко Ты еси во истину Христос, Сыну Бога живаго, пришеди мир грешния спасти. А Ты нигже первый есть мать еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая чистая кровь Твоя. Молюся убо Тебе, помилуй меня и прости мое прегрешение, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно, причаститься пречистых Твоих тайн, Господи, но во оставлении грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная, да не Сыне Божий причастником я прими, небо врагом Твоим тайну повем, не в обзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суд или во осуждение. Будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, на во исцеление души и тела. Пречисто.

0: Грешен, не спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш
1: Священие наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освяти любящие боголепие дома Твоего, и тех воспрослави Божественную Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй церквам Твоим, священникам воинства и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всегдар совершенствующее есть, сходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и

воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, и живой святых отца нашего Николая, архиепископа Мильники и Чудотворца, святого мученика младенца Гавриила, священного мученика Максима, преподобного Онуфрия Великого, преподобного Серафима Саровского, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, и живой святых отца нашего Иоанна Константина Града Златоустого, святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, преподобного Антония Римлянина, их же и памятны не совершаем, святых и праведных Бога Отец, Иоакима Яны и всех святых, помилуйте и спасет нас, как благ, и

0: Przyszedł czas na zakończenie naszego niedzielnego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko i na nasze kolejne spotkanie zapraszamy już jutro, początek o godzinie 16. W jutrzejszym programie między innymi o historii świętej Góry Grabarki po godzinie 16.35 mówić będzie ojciec Doroteusz Sawicki. Jutro o godzinie 18.00 akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej, o godzinie 19.00 wykład świętej pamięci arcybiskupa Jeremiasza o Piśmie Świętym w życiu chrześcijanina i po godzinie 20.00 audycja profilaktyczna przygotowana przez Julię Ochrymiuk. Teraz już się z Państwem żegnamy. Dziękujemy, że byliście Państwo razem z nami na naszej antenie modlitwy wieczorne. Sława Jezusu Chrystu.
1: Modlitwa mi świętych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj nas, amin. Sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie, Caru Niebiesny, Utieszycielu duszy istiny, i że wiesz, i wsia Ispania jest, ukrowiście błahich i żyzni podателю, прийди и вселись явны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавен от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподоби во имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ноще сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и по перебороще мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамо ли змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семья три во мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, и дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой светом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою слове свет Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен, если с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешив дни сего человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от награства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или походих и в помышлении моем, или кого укорих, или укрепляхся, витах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийди ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развеичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся,

Przeczy od niego obraszczenie i spasienie duszy mojej stroja, miłosti w mi buti grешному i obnaženному всякого тела, благо восстай, пачи мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согрешив в сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь его славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего принесу тебе ударственной мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй ми восставшую совестьем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради Богу и душу мою соблюти. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив от ни сьем словом, делом и помышлением, яко плахи человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожити девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мою благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою. Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Бога глаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников,

преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего встояния бесовского, и Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души мое окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе, пречистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси царите, ко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущись я, владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога творите, да подаси ми. Веси бо, владычица моя Богородице, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай Пречистая, воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочее, и пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородице Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние Благая, да прочее время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородице Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойно мне покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи да зовем ти, радуйся, невесто неневестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем бо, Господи, яко недостойнее с человеколюбья Твоего, но достойнее с яко осуждение и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасешь и ничтоже верие, и аще чисто помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагольней благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец,
и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангелов святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину росшую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставление даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословен есть и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеял во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, телом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же исклоклах пред Тобою, яко благий человеколюбец. Достойно есть, яко воистину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без издрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси меня.